Тут мир, моя правда, бай. Удачник, он сердце живет. А ты не край, тут мир, в эту дорогу край. Играй, тебе сорвы. Удачник, тут мир, моя правда, бай. Удачник, удачник, играй, играй.

тот мир, моя правда бай. Мударник, он сердце жен, а ты не прай, тот мир, мэндер кожу прай. Играй, тебе сержи, мударник, тот мир, моя правда бай. Мударник, он сердце жен, играй.